0: Бог зол беншн айх на здравие, зайт не сунт ун лепт мит, ун зузамен ин фройд.
1: За,
0: ва, шесть, здоровье, Бог зол